0: Radio Digital FM. Solo lo mejor. Solo lo mejor.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.